107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
2: Выбирайте обручальные кольца. 50% оплатим мы. Приходите в 585 Золотой по адресам город Тирасполь, ВГ1 и торговый центр Восточный.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.мд.
2: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
3: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
6: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Врубай джаз на полную. За отличное настроение сегодня отвечают они. Сокосодержащие газированные напитки «Джаз» от Тираспольского хлебокомбината. Яркий микс из сладких и освежающих кисловатых ноток моментально бодрит и надолго утоляет жажду. Добавь жизни ярких красок. Напитки «Джаз». Гамма вкуса в каждом глотке.
7: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
8: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

остановиться, подвести небольшие итоги и посмотреть, что из задуманного уже удалось выполнить. А что пока еще ждет своего часа? Ведь если правильно распределить дела и не откладывать все на последний момент, успеть можно гораздо больше. В студии София Шершвит, всем большой привет. Давайте встречать этот день вместе на частоте 107.7.

Время нового. Девочка.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
2: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
1: На старт, внимание, в школу!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах

0: страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
1: Выбирайте обручальные кольца. 50% оплатим мы. Приходите в 585 Золотой по адресам город Тирасполь, ВГ1 и торговый центр Восточный.
2: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50%. Ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Чтобы понять, каким будет сегодняшний день именно для вас, самое время заглянуть в гороскоп. Возможно, там уже есть подсказка, где сегодня стоит проявить инициативу, а где лучше немного притормозить. Начнем с овнов. Если сегодня вы почувствуете робость или того хуже, решите, что вы чего-то недостойны, немедленно отбрасывайте эту мысль, ибо она от лукавого. Единственное, что от вас сегодня потребуется, это уверенность в себе. Тельцы, откройте дверь для романтических настроений, и они не заставят себя долго ждать. Сегодня не стоит заниматься ничем, что потребует от вас объяснение, это у вас получаться будет крайне плохо. Близнецы, ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха не принесут. Пусть ваши дела сами говорят за себя, вам же лучше помолчать сегодня. Рак, сегодня вам следует продемонстрировать свой неповторимый стиль. Хотите в одежде, если можете, в делах. Это будет кому оценить. Лев, сегодня вам позволительно быть авангардным. Всячески демонстрировать свое пренебрежение общественными устоями и нормам морали. Девы, вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам, как жить дальше. Чтобы их можно было выносить, придется поискать какое-нибудь убежище, иначе этот день не принесет ничего, кроме раздражения. Весы, сегодня вам очень пригодится хороший друг. Если это возможно, стоит предупредить его заранее, ибо времени вы у него отнимете довольно много. Скорпион, события разворачиваются несколько быстрее, чем вам бы хотелось. Сегодня у вас может появиться желание заупрямиться. Не поддавайтесь ему, это только подольет масло в огонь. Стрельцы, сегодня у вас откажет та функция, которая отвечает за умеренность. Вы с большой вероятностью либо слишком много скушаете, либо перестараетесь, стремясь получить удовольствие несколько иного плана. Козерог, сегодня вы снова застрянете в болоте грязной работы. Луна заставит вас выглядеть способным на активные действия, несмотря на явный недостаток рвения. Водолеи, если вы срочно не начнете самым активным образом заниматься изо всех сил откладываем, вопросом вы рискуете накликать на себя довольно мрачный период жизни. И что особенно неприятно, довольно положительный. Рыбы, сегодня лучше всего заниматься самообразованием, тем более, что повод для этого всегда найдется. Возможно, это сможет освободить вас от более утомительных трудов. На этом звездный прогноз на сегодня завершен. Надеюсь, каждый нашел для себя что-то сегодня полезное. А мы продолжаем эфир.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242.
2: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.

0: жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
1: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50%. Ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Ну а теперь самое время узнать, какой погода будет сегодня. Где-то нас встретит облачное небо, где-то выглядит солнце, ну и без небольших сюрпризов не обойдется. На юге республики облачные 26 градусов тепла, ветер южный, но совсем слабый, всего 3 метра в секунду. А ближе к 9 вечера обещают дождь, небольшая прохлада заглянула нам всего на один день, ведь уже завтра температура снова поднимется до 33 градусов. И такая же жара сохранится до конца недели. Перемещаемся на север, там воздух прогревается.

Греется до 25 градусов, а с полудня и примерно до 3 часов дня возможен дождь. Зато ближе к 6 вечера небо прояснится и выглянет солнце. Но и здесь прохлада будет недолго. Уже завтра столбики термометров покажут 35 градусов тепла. Такой день обещают нам синоптики. Ну а мы продолжаем наше утро вместе. Оставайтесь на 107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
2: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
3: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
4: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
5: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
4: Вот прям все-все в одном месте.
5: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
6: «Керамин» – одно место, одно решение.
7: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
8: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: 19 августа – день, в котором нашлось место большим открытиям, космическим приключениям и, конечно, людям, которые оставили свой след в истории. Начнем со сладкого. В 1856 году американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока. Так что именно ему мы во многом обязаны этой сладкой добавке к кофе, блинчикам и не только. А в 1887 году Дмитрий Менделеев поднялся на воздушном шаре, чтобы наблюдать за солнечным затмением. Кстати, совсем недавно, 12 августа на небо смотрели снова миллионы людей, наблюдая за этим удивительным явлением. А сегодня вспомним человека, который однажды отправился за затмением буквально в небо. Перенесемся в 1960 год. В этот день в СССР на орбиту отправился космический корабль «Спутник-5». На его борту были Белка и Стрелка, знаменитые собаки-космонавты, которые благополучно вернулись на Землю. Наверняка многие помнят мультик про их космическое приключение. Если давно его не пересматривали, кажется, сегодня отличный повод это исправить. Но 19 августа – это не только событие, а также день рождения человека, который навсегда изменил мир моды. В этот день родилась Габриэль Коко Шанель, французский модельер и настоящая законодательница стиля. Ее имя знакомо, пожалуй, даже тем, кто совсем не следит за модой. И, конечно, какой календарь без праздников? Сегодня отмечают Всемирный день фотографии и День почтовой марки. Вот таким разным получился этот день. Немного истории, космоса, моды и поводов улыбнуться.
0: Календарь.

0: Нужна реклама? Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779 533 33.

0: жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
1: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50% ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Реклама на Интер-ФМ.

На радио Интерфм мы рассказываем о самых интересных событиях в нашей республике, но и о мире кино забывать не собираемся. Похоже, история «Форсажа» действительно приближается к финалу. Съемки новой части начнутся уже в декабре, а в зарубежный прокат фильм должен выйти 17 марта 2028 года. Ван Дизель рассказал, что работа над финалом заняла у него около 4 лет, а когда всего пару недель назад он прочитал готовый сценарий, не смог сдержать слез, настолько сильно его тронула история. И на этом вселенная «Форсажа» останавливаться не собирается. Параллельно идет работа сразу над 4 сериалами, которые продолжат знакомую нам историю уже на малом экране. Кстати, в мае в Каннах прошел специальный показ первого «Форсажа». Фильму исполнилось 25 лет. После этого Ван Дизель написал эссе о популярном кино и напомнил, что фильмы, которые собирают миллионы зрителей, вовсе не становятся от этого менее значимыми. По его словам, хорошее популярное кино – это история, которую рассказывают всему сообществу, словно собираясь у одного большого костра. И кажется, именно таким костром для миллионов зрителей уже много лет остается «Форсаж».

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-30.
5: Врубай джаз на полную. За отличное настроение сегодня отвечают они. Сокосодержащие газированные напитки «Джаз» от Тираспольского хлебокомбината. Яркий микс из сладких и освежающих кисловатых ноток моментально бодрит и надолго утоляет жажду. Добавь жизни ярких красок. Напитки «Джаз». Гамма вкуса в каждом глотке.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50%. Ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте Хай.

0: Tech.md. Супер смартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф актив в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

Почему я так страдаю? Отчего все не идет? Потому что в моей жизни вышел резкий поворот.

0: сердце мне дает.
1: 10:46 на часах, в студии по-прежнему София Шерсви. Только что у нас звучала группа «Тестостерон» с композицией «Нет ответа». И знаете, хочется верить, что на любой вопрос рано или поздно находится свой отклик. Хотя, возможно, не на все нам действительно нужны ответы. Иногда интереснее просто продолжать искать. Ну а пока лишь немного подскажу, что нас ждет дальше на частоте 107.7. Сейчас для вас Джеймс Джонстон с «No Girls». А чуть позже в эфире «Мия Бойко». Оставайтесь с нами и слушайте вместе. It's been too long.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
3: Выбирайте обручальные кольца. 50% оплатим мы. Приходите в 585 Золотой по адресам: город Тирасполь, ВГ1 и торговый центр «Восточный».
4: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
5: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем: 84242. Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Ваши приемники настроены на частоту 107.7. Вы слушаете радио Интер ФМ. На календаре у нас 19 августа, а значит, у родителей появляются дополнительные заботы с тем, чтобы собрать ребенка в школу. Поэтому компания «Шериф» дарит подарки всем от начальных до старших классов. Уже 28 августа пройдет розыгрыш в прямом эфире радио Интер ФМ. Подарки чудесные, от самых удобных и комфортных рюкзаков до наборов тетради, компактных подставок и вместительных пеналов. Не пропустите, оставайтесь с нами, чтобы узнать, как можно больше подробностей.

0: слушай, пока горячее. Интер-ФМ.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
2: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
1: На старт, внимание, в школу!

0: Реклама на Интер-ФМ. Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Мечтаете о новом украшении? Сейчас самое время. До 31 августа во всех магазинах сети.

0: И ауреола, скидки до 35%. Бриллианты, которые покоряют с первого взгляда. Роскошные золотые и серебряные украшения. Ауреола. Время исполнять свои ювелирные мечты.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50%. Ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-5-72-72. ITC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

На часах 11.48, еще чуть-чуть, и середина дня к нам подкрадется. Рассказывайте в нашем вайбере, как ваше настроение, мое лично супер. Погода за окном меня очень радует, но я знаю, что найдутся и те, кто со мной не согласится. В любом случае, не погода, так работа или дом точно принесут что-то хорошее вам сегодня. Ну а я буду с вами прощаться. В студии работала София Шерсвит. Услышимся уже завтра. Желаю отличного дня, до скорых встреч.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30.
1: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.

0: Бесплатная реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
2: Выбирайте обручальные кольца.

0: 50% оплатим мы. Приходите в 585 Золотой по адресам город Тирасполь, ВГ1 и торговый центр Восточный.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах. Магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
3: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
3: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
4: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
5: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
4: Вот прям все-все в одном месте.
5: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
6: «Керамин» – одно место, одно решение.
7: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
8: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42.
9: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
0: Реклама на Интер-ФМ.

однозначно. Твой голос, руки и твое лицо. Но, к сожалению, к ним в придачу.

пытаюсь разложить по шкафчикам все свои травмы. Потом снова засыпаю, падая во снах. То ли с небоскреба, то ли в твои же глаза. Может, это все сценарий, мы просто актеры. А режиссер, так не придумав концовку, впал в кому. Очнусь и моюсь, лягу снова, утону во снах. То ли в синем море, то ли в своих же слезах.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Внимание! Рынок «Меркурий» работает в обычном режиме. Одежда и обувь для всей семьи, товары для дома, аксессуары и многое другое. Все это ждет вас на рынке «Меркурий». Приходите за выгодными покупками и хорошим настроением. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий». Территория выгодных покупок.
4: Врубай джаз на полную. За отличное настроение сегодня отвечают они. Сокосодержащие газированные напитки «Джаз» от Тираспольского хлебокомбината. Яркий микс из сладких и освежающих кисловатых ноток моментально бодрит и надолго утоляет жажду. Добавь жизни ярких красок. Напитки «Джаз». Гамма вкуса в каждом глотке.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
4: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50% ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: пока горячее. Интер-ФМ.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
2: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
1: На старт, внимание, в школу!
3: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
4: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
0: Мечтаете о новом украшении? Сейчас самое время. До 31 августа во всех магазинах сети «Ауреола» скидки до 35%. Бриллианты, которые покоряют с первого взгляда. Роскошные золотые и серебряные украшения. «Ауреола». Время исполнять свои ювелирные мечты.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
3: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242.
4: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
7: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
6: Вот прям все-все в одном месте.
7: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
8: «Керамин» – одно место, одно решение.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779.

0: Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 913-77.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50%. Ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.md.
4: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на itc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.
6: Bye-bye.

самый неподходящий момент, когда у тебя ничего нет, и ты думаешь, а что вообще она во мне нашла? Нет, не потом, конкретно сейчас. А она стоит, красивая такая, прямо сейчас стоит. Ведь ей нужен принц на белом коне. Нет.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
2: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах. Магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
3: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
4: Жарко. А через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
5: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
6: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
5: Вот прям все-все в одном месте.
6: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
7: «Керамин» – одно место, одно решение.
8: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 150.

0: 23 и 25 октября 19. Бендеры. Суворова 53.
1: Врубай джаз на полную. За отличное настроение сегодня отвечают они. Сокосодержащие газированные напитки джаз от Тираспольского хлебокомбината. Яркий микс и сладкий.

0: и ковровое покрытие высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
1: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
3: Стройка не ждет, Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем 84242. Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
4: Жарко? А через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
2: Это набор тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
1: На старт, внимание, в школу!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
2: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеящихся панелей, панелей ПВХ.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37211-83.
4: Мечтаете о новом украшении? Сейчас самое время. До 31 августа во всех магазинах сети «Ауреола» скидки до 35%. Бриллианты, которые покоряют с первого взгляда. Роскошные золотые и серебряные украшения. «Ауреола». Время исполнять свои ювелирные мечты.
5: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
6: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируйте

0: торжество или ждете гостей, закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники.

0: Новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
3: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
4: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 377-211-83.
5: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
6: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
7: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
8: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50% ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
8: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30.
1: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
4: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику.

0: детскую мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208, остановка 20. Телефон или вайбер 37-211-83.
2: Реклама на Интер-ФМ. We were good.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящиеся в темноте. Новая коллекция обоев.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211183.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
6: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
7: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
6: Вот прям все-все в одном месте.
7: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
8: «Керамин» – одно место, одно решение.
9: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на itc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
5: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
2: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
1: На старт, внимание, в школу!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: Все работает, все на месте, все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко найти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий» – территория выгодных покупок.
3: Врубай джаз на полную. За отличное настроение сегодня отвечают они. Сокосодержащие газированные напитки «Джаз» от Тираспольского хлебокомбината. Яркий микс из сладких и освежающих кисловатых ноток моментально бодрит и надолго утоляет жажду. Добавь жизни ярких красок. Напитки «Джаз». Гамма вкуса в каждом глотке.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое. Ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779.

0: 94 3 6.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
4: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
3: Вот прям все-все в одном месте.
4: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
5: «Керамин» – одно место, одно решение.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.мд.
3: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.